0: Реклама. Турли тулов сана на ревах, собра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягонах соб хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада тулайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 8.

0: Реклама. Турли тулоу саналары вах сопракамлардан чарчадың гизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматыда бирлаштырин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада тулайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вақт.